ta i grajet. Krugom visilje pjene i bulletin za stalom, da hodi probivajet. Bahane djezi, kostje invalid. Сидит бахан в отдельном кабинете и под маку розовым лицом и между прочим держит на примете ее вполне красивое лицо. Он говорит.

Видишь, домик впереди. Будь невестой, заходи. Будь что будет, ай, все разделим, честное слово, пополам.

0: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Alors, sans souci, chers auditeurs, vous entendez au Superman, vous l'avez sans doute reconnu, Laurie Anderson, que André-Philippe Côté écoute ou a beaucoup écouté vraiment. Juste avant, il y avait cette chanson qui s'appelle Mysteries, de l'album Out of Reason. C'était Bess Gibbons. Et on va enchaîner par Max Richter, que j'ai découvert au fond vraiment grâce à André-Philippe Côté. Je ne connaissais pas. Quelqu'un qui est né en 66 en Allemagne, qui a travaillé avec Luciano Berio en Italie, qui a fait ses études de composition à Édimbourg, qui a travaillé, qui a joué des œuvres d'Arvo Pärt et qui est compositeur. Donc, allons écouter un peu de Max Richter. Ensuite, on enchaînera, on retrouvera les personnages de Verlaine et Rimbaud, qu'a mis en BD André-Philippe Côté, à travers la chanson de Léo Ferré. Et ma foi, on se retrouvera pour se dire au revoir pour cette fois, jusqu'à la semaine prochaine, sur quelques petites notes des hirondelles de Lou Andriane Cassidy. Alors, allons découvrir Max Richter ensemble, enfin, ou du moins retrouver pour ceux qui le connaissent déjà.
2: Упала в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом, и небо. Изменчивый, как дети в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой, виолончель и квалькады в чаще, и колокол в стене, меня, такой живой и настоящий, к вам всем, что мне, ни в чем не знавши меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой. О любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду, да и нет, за то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет, за то, что мне прямая неизбежность, прощение обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру, послушайте.